0: 或黄海附近发射，经过约8600公里之后，落入南太平洋岛国斐济附近海域。不过，审议并未说明这一路径图的来源。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6号是在媒体会上，就中国导弹试验以及俄中联合演习等涉华议题做出明确表态。他说，中国进行导弹试验是主权权利，不威胁任何国家。
2: 同时强调，俄中海上联合2026演习不针对第三方，两国合作是促进地区安全与可预测性的重要因素。
3: 在当天的媒体会上，有俄罗斯记者提问，尽管中国提前向地区国家通报在太平洋进行海基战略导弹试射，但日本、新西兰、澳大利亚等国反应消极，声称试射对地区安全构成威胁。与此同时，俄中海上联合2026演习于当日在青岛启动，也引发部分太平洋国家的关注与疑虑。克工发言人佩斯科夫在回答时明确指出，中国进行导弹试验是其主权权利，中国不威胁地区任何国家，也不威胁世界上任何国家。他将中国称为俄罗斯重要的盟友和战略伙伴。
4: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством.Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире, и Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером. Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона, и все должны из этого исходить, напротив, собственно, сотрудничество в такой...важные ответственные области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
2: 方威视引力莫斯科报道。稍后回来继续关注到的是，王毅到访奥斯陆与挪威首相会谈，深化务实合作。
1: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式继续在库姆举行。